Lagalar, Orugaran, Jolu, Joru Atahtar, Nirigendere, За дальними хребтами забытых времен, В те давние дни становления племен, Под стуком копыт дрожала земля, Всем детям своим жить в мире веря.